Наверное, один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек. Один человек